твое страху рисует по нашим крыльям. Но не мы крыльям, вот. На меру силы веры не мерзит. И я вновь мерзит, не бедно, но это но. Я тебе знаю твое страху рисует по нашим крыльям. Но не мы крыльям, вот. На меру силы веры не мерзит. И я вновь.